всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы не можете уснуть, то вытягивайте одну ногу из-под одеяла. По словам испанских медиков, благодаря такому методу ускорения засыпания мы включаем механизм терморегуляции. Ведь ключевым сигналом для засыпания является снижение температуры, которое способствует выработке мелатонина. Стопы, особенно подошвы, обладают высокой способностью отдавать тепло и нагревать тело. А контакт открытой ноги с прохладным воздухом ускоряет снижение внутренней температуры тела, помогая ему быстрее погрузиться в сон. Помните, не обязательно полностью высовывать ноги из-под одеяла. Достаточно слегка его приоткрыть. Кстати, в соцсетях подобный ночной лайфхак уже давно стал полюбившимся трендом. Так что попробуйте и вы, если испытываете проблемы с засыпанием. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2019.
1: Шон Мендес и Камила Кабейо.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что привычка откладывать будильник по утрам нарушает циркадные ритмы и способствует дневной усталости. Однако современные исследования от немецких ученых показывают, что умеренное откладывание пробуждения может быть полезным. По словам экспертов, если откладывать будильник лишь один раз в первые 30 минут после пробуждения, то это поможет снизить состояние сонливости, которое возникает при резком пробуждении. Также за это время организм успевает перейти из глубоких фасна в мягкие, что позволяет проснуться более осознанно. Медики отмечают, что подобная стратегия пробуждения будет полезной для тех, кто с трудом встает по утрам. Главное не злоупотреблять этой привычкой и не заменять ею полноценный сон. Помните, что регулярный продолжительный режим сна – это основа хорошего самочувствия. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: здоровья. Долгое время проблемы со зрением, в особенности у подрастающего поколения, связывали со слишком продолжительным использованием электроники с экранами. Сюда входят и компьютеры, и планшеты, и смартфоны. Однако, как совсем недавно выяснили ученые из Австралии, прямой связи здесь нет. Во время исследования было проанализировано несколько десятков научных работ, посвященных этой проблеме, и выяснилось, что ключевым фактором риска для здоровья глаз является ограниченное время пребывания на свежем воздухе. В особенной степени опасным оказалось отсутствие прогулок длительностью менее 2 часов в день. Так что, возможно, именно сейчас самое время отправиться гулять. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше

0: поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: тренды.
1: Эмоциональное и профессиональное выгорание – это не просто современное психологическое состояние, а системная проблема, которая затрагивает все сферы жизни. Профессиональное выгорание развивается в три фазы – истощение, снижение эффективности и отстраненность, которые, в отличие от обычной усталости, не проходят после отдыха и требуют перестройки. Для того, чтобы избежать подобных проблем, столичные медики рекомендуют начать развиваться в трехсторонних направлениях помимо основной работы. Это может быть подработка, приносящая доход, хобби или же волонтерство. Ну и, конечно же, медики призывают не забывать регулярно отдыхать без работы и гаджетов, научиться выстраивать личные границы и вовремя консультироваться с врачами. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будете Айлиши» радио Хит ФМ. Здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте, дорогие вы. Наша пятница наконец-то наступила. Наш любимый день недели. Сегодня просто все налегке, все на позитиве. В тройном размере. И это очень круто, да?
0: Угу.
1: Согласен. 15 мая, пятница. Все запомнили, зафиксировали. Праздников огромное количество. Ну, например, можно отметить День московского метрополитена.
0: Вот это... Нет,
1: как
0: в смысле, так неправильно. Сегодня день рождения московского метрополита. Вот так надо. Потому что, извините меня.
1: Я не знаю место красивее.
0: Ты не знаешь место лучше.
1: Да.
0: Я, кстати, тоже. Смотри, недавно была ситуация. Я... ко мне приезжали в гости люди. Вот я девушка, и я выгуливал в метро. Вот. Нет, она сама попросила. Она говорит,
1: поняла.
0: Отведи меня в московское метро. Я никогда там не была.
1: Да. Вот.
0: И каждый раз, когда я привозил на какую-то станцию, она с таким восторгом смотрела на это все. И я понял одну простую вещь, что мы просто перестали замечать красоту московского метро. Мы просто едем и едем. Но я начал с ней разглядывать все, что я там видел, я обалдел.
1: Не зря туристы фотографируют из других стран, когда к нам приезжают.
0: Я сам как турист фотографировал там все.
1: Я тебя поддерживаю абсолютно точно. День московского метрополитена сегодня отмечается. Еще добавляем День горного бега в России. Он тоже есть, и это классно. Это очень сложно бегать по горам. Поэтому все, кто занимается таким сложным видом спорта, вам респект. День виртуального помощника, причем международный.
0: Это какой-то вот новый праздник явно.
1: Видимо, вот это тот самый, да, который вылезает так, в такое всплывающее окно.
0: Если это
1: такой,
0: то...
1: У вас есть вопросы?
0: Вот, да. Если... Я могу вам помочь. Если этот, то я не буду это праздновать. Вот.
1: Почему?
0: Ровно. Нет. Это от создателей вот этих вот людей. Алло, здравствуйте, меня зовут Виталик, я ваш виртуальный помощник.
1: Ты
0: что
1: знаешь?
0: Вы хотели? Такой, соединить с оператором. Я слышал, вы хотите соединить с оператором? А может быть, я соединить с оператором? И я такой, нет,
1: если
0: все.
1: Если вы хотите соединиться с оператором... Не, ну ты знаешь, насчет этих помощников, они тоже выросли. Я тут недавно общалась с одним отелем. Скажем так, с виртуальным помощником одного отеля. Он очень дерзко общался.
0: Я говорю, а денег у тебя сколько? Отель ей.
1: Ладно, давай.
0: Назовите цифру.
1: Да, что у нас в этом части?
0: Так, в этом части расскажу про необычный способ бороться с мусором.
1: Ага.
0: И обсудим такое понятие, как health birthday.
1: О, вот. Интересно.
0: Да, это интересная штука. Двига Лопес будет в этом часе. И наша, это наша физкульт-минутка. И IQ Battle. Это, как говорится, вечеринка с утра пораньше для мозга. Вот, так что не пропустите, разыграем крутые призы от Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.

0: 7.08 в Москве. Всем приветики.
1: В Берлине, как они говорят, придумали необычный способ бороться с мусором. Платить не деньгами, а впечатлениями.
0: Так, подожди, пояснительная бригада нужна.
1: Значит, смотри, этим летом запустят программу, называется «Берлин Пэй». Собрал мусор на улице или помог в благоустройстве района, получи бонусы, которые ты можешь потом потратить на бесплатный
0: вот
1: билет.
0: Это хорошо.
1: В музей, скидку в ресторан или на экскурсию.
0: Класс!
1: Что класс?
0: Нет, ну это действительно крутая
1: штука. Они говорят,
0: штука.
1: Мы идею подсмотрели в Копенгагене, где похожий проект уже сработал. Я вам говорю, вы подсмотрели идею у нас, в России, в Москве. «Активный гражданин» называется. Там то же самое происходит, только в приложении даже, еще круче. Ты просто поучаствовал такой, как назвать детскую площадку, там, не знаю, в Свиблово, там, назовем ее в честь... не знаю, там, Анны Асти. Хорошо, нравится, получите бонус в музей. Все, вот так вот это выглядит.
0: Нет, ну, и мы гордимся этим, но насчет мусора, это реально крутая штука. Я сейчас гуляю, да, после вот зимы, после всего этого, что было под снегом в некоторых местах, ну, ты понимаешь, что как люди вот это все оставляют, бросают, и это классно, если это будут как-то получается,
1: знаешь, компенсировать. Я всегда думал об этом, очень много думал. Я тут душный в этом плане человек. Я скажу так, ну, знаешь, надо не создавать вот эту концепцию, чтобы, типа, убрал, получил подарок. Надо, чтобы люди, вот ты идешь по улице, видишь, что кто-то выкинул обертку на пол. Ты подойди, сделай ему замечание.
0: Кусь
1: не надо, просто сделай замечание человеку. И он тогда уже не будет так в следующий раз делать. То есть надо бороться на старте этой проблемы, а не то, что типа он бросил бумажку, я пришел, поднял бумажку, донес за него за в урну, и за это я получил билет в музей. Ну нет, ну как.
0: Почему
1: это?
0: Тогда с мамами так не работает? Мы постоянно это делаем с детьми.
1: Что вы делаете?
0: Дети вот так вот бросают где-нибудь что-то, а ты ходишь за ними и
1: подожди,
0: подбираешь.
1: Подожди, на это мамы и дети, нет, это же дети.
0: Если про другое, да, еще говорить, не про городское, а про природу и про деревенское. Вот я недавно была в Московской области, около реки, да, очень много таких мест, где вот действительно такая штука прям необходима.
1: Но в деревне там не в музей надо, там типа...
0: в баню.
1: Бидон молока бесплатно, пожалуйста. Вот я бы вообще-то... Вот там я бы поехал, все убрал просто.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать... «Эксландикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут. В Москве физкульт. Привет, человек.
2: А что ты снова улыбаешься? Мне нравится вообще, когда начинается зарядка, Адамов сразу начинает улыбаться.
1: А что мне плакать-то?
2: Это какой-то вот положительный знак, я подозреваю.
1: Да мне вообще в целом нравится это... Это халтура, которую ты записала в новом выпуске.
2: Это зарядка. Мать земли называется упражнение. Да.
1: А пафоса-то сколько в названии?
2: Это да. Встаньте прямо, руки за голову, зафиксируйте руки там. Ноги на ширине плеч. Делаем волну вперед. Помнишь, как вот в детстве мы так танцевали еще? Uh-huh. Это очень сложно, на самом деле. Не все, даже мужчины, могут так прогибаться в спине. Делаем волну вперед. Сначала голова, шея, далее плавно. Плавно прогибаемся поясницы, завершаем действие, вытягиваясь вверх. То есть это такая прям растяжка всего тела, все мышцы, все частички, все просыпается, и чувствуешь себя потом превосходно.
1: У меня вопрос, а куда мы так растягиваемся уже несколько выпусков подряд? Мы что хотим сделать с этим длинным телом потом?
2: Ты не понимаешь?
1: Нет.
2: Лето наступает.
1: Нет, лето наступает. Зачем растягиваться настолько?
2: Вот мы к лету и растягиваемся.
1: Ага, хорошо. О, я понял. Ну, вообще выглядит так, знаешь, выглядит так, как это новый стиль форточников. Они вот так вот могут заходить в квартиры, когда низкий... Или когда реально можно заходить в квартиру, когда низкая дверь.
2: Или это домик хоббита.
1: Ну, домик хоббита такой, здравствуйте, со словами. Кстати, реально, вот зайдите в Макс, посмотрите там в группе Hit FM, можно ВКонтакте в группе Hit FM это видео посмотреть. Вот посмотрите вы и представляете вот эту вот фразу. Здравствуйте, вот прям дословно, представьте.
2: Я мать земли. Я
1: просто здравствуйте. Вот и все. И у тебя сразу очень смешно.
2: Зарядка начинается. Двигай лопе.

0: Я вот слушаю эту песню, такая, знаешь, нежная, приятная. Я посмотрел название, она называется «Wait», либо второе название этой песни «Alibi Blue».
1: И
0: вот я подумал, а какое может быть синее алиби вообще? В пятницу только одно. Какие женщины?
1: Мама,
0: я был.
1: День рождения.
0: Ты посмотри на меня, какие женщины мне сейчас. Кто на меня посмотрит? Я же пятница вечер. Вот.
1: Я же аватар.
0: Я же аватар, да, я весь. Вот, интересно. Но, возвращаясь к песне, я хочу сказать, вот такие песни, они с утречка очень хорошо поднимают. Вот она создана для раннего утра, вот эта песня.
1: То есть, если ты не очень высокий, то если вдруг услышишь эту песню, то станешь выше, она тебя немножко поднимет.
0: Ну, во-первых, ты подтянешься. Но, во-вторых, просто вот под эту песню хорошо утром рано.
1: По лестнице 5,
0: нет, знаешь, даже 4:30 утра, ну, если мы Москву берем, на машине выехать, куда ты едешь по центру, неважно куда, ты просто не торопишь, у тебя кофеечек вот в подстаканничке такой приятненький. Вот, ты едешь и слушаешь вот эту песню.
1: Ой,
0: вот, вот такой вайб.
1: Ой, хорошо описал, все-таки хорошо вот ты фантазируешь, мне нравится.
0: Потому что фантазер, да? Ты меня называла.
1: Наш,
0: ладно, ребята.
1: Наши слушатели тоже фантазеры.
0: Давайте поиграем в IQ Battle, там как раз пофантазировать тоже надо будет. Вот, играем в IQ Battle, нужны два слушателя. Все по традиции. Дозвонитесь к нам прямо сейчас. Возьмите телефон и звоните. Номер простой. Звездочка 107.4. Запомните его. Звездочка 107.4. Звонки абсолютно бесплатные. Это номер для звонков с мобильных. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Алена, город Иркутск. Аленочка, привет.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Алена, скажи, пожалуйста, кто твой самый любимый супергерой?
2: Не знаю. Леди Гаг у меня ребенок любит.
1: Чего?
2: Леди Гаг.
1: Леди Гаг?
0: Гаг, не Леди Баг?
2: Да.
0: Не Баг?
2: Леди Баб.
0: Да,
2: баб,
0: да, да.
2: Баг, Леди Баг.
1: Леди Гаг, Леди Баб. Люляки Баб.
0: Я сейчас подумала Леди Гагу. Думаю, ничего себе.
1: Я думаю, какой-то странный мужского пола.
0: А вообще, я поняла, почему Алену что-то видела.
1: Ты тоже знаешь, кто это?
0: Да, Леди Баг, и там девочка такая, она прям всех спасает.
1: Почему я себе большую женщину представлял?
0: По сути, это Бэтмен.
1: Леди Баг.
0: Только женщина.
1: Так, против тебя, Ален, будет Света из Краснодара. Свет, привет.
0: Приветики.
3: Здравствуйте.
1: Светик, о чем вот ты прямо сейчас мечтаешь?
3: Мечтаю, чтобы вышло солнышко в Краснодаре.
1: Это, конечно, грустно, когда, знаешь, это грустно, когда на юге, где всегда солнечно, просит солнышко. А в Москве, знаешь ли, солнечно.
0: А ты к нам приезжай в гости, и солнце тут пока в гостях.
1: Ну, как минимум, два солнца уже у тебя есть сейчас на проводе. Три даже, вот.
0: Да, дорогие участницы, правила игры. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать, озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся.
1: Так, давайте, я с Аленой. Очень хочется разобраться с супергеройскими делами.
0: С удовольствием со Светой поиграю, но вы начинайте.
1: Ален, значит, смотри. Представим, что ты стала супергероем. Вот, представила?
3: Угу.
1: Так, поехали. Что ты умеешь делать? Вот, давай, в чем твоя сила? Поехали.
3: Помогать людям, мотать нервы, играть на нервах мужу, готовить, танцевать, соображать. Так, что я еще умею? Петь. Жарить картошку.
1: Летаешь на чем-то?
3: За нервах играю.
1: Так, летаешь.
3: На балалайке играю. Так. Летаю на самолете.
1: Метаешь ногтями.
3: Ночами, да.
0: Готовишь блинчики в

0: волшебная палочка, цветик-семицветик, конь, типка-бурка, что у нас
1: Хаттабыч.
0: Еще, урка, старик Хаттабыч,
2: Масик.
0: Кот-ученый, лягушка,
1: лампа.
0: Любовник, муж, дети, мама, лампа,
2: мост.
0: Я не знаю, мост.
2: Мост?
1: Мопс.
2: А мопс?
1: Да я не знаю. Слушай.
2: Какая у нас в России интересная связь, я вам хочу сказать. Босс, точно, мопс. Леди Гаг у нас. 20 ответов. Хороший результат.
1: Да, Свет, ну что, это победа абсолютно. Мы тебя поздравляем.
2: Да давай на самом деле сделаем так. Сегодня пятница, и Алена тоже классно на самом деле играла. Девчонки, давайте мы разыграем и тебе, Ален, и тебе, Свет, подарим нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Все-таки хорошее настроение важнее победы, я считаю. Вот, поздравляем.
1: Тем более девчонки очень веселые и улыбчивые.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются против.

0: противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: Вот там, на другой стороне что планеты, там? На Западе, набирает обороты новый тренд. Ага. Отмечать half a birthday.
0: Ну, это что, полгода до
1: дня
0: рождения?
1: Да, середина между двумя днями рождения. А-а-а. То есть вот так вот. Допустим, у меня день рождения 16 января, я отмечаю там 16 июля.
0: Нормально.
1: Второй день рождения, где половинку.
0: А вот. Можно и вообще не, ко дню рождения не привязываться.
1: У тебя вот в марте каждый день рождения, праздник. В марте, соответственно, что?
0: У меня в марте, у меня в октябре.
1: А, в октябре, да.
0: Здравствуйте.
1: Ну, считай тогда
0: скорпионы
1: сам. Я с марта,
0: не
1: я с марта считал. Ну, в общем, у тебя в октябре день рождения, вот отсчитай 6 назад или 6 вперед.
0: Это май у меня, значит, 26 мая.
1: Ну вот, да, кстати, готовься проставляться.
0: Готовь подарок.
1: Там, смотри, кстати, про подарок. Тут, ага. Значит, принято. Сейчас найду, где тут. Вот. А, дарят половинку торта. Ага. Вот, половинку. То есть наполовинку проставляются.
0: Это хорошо. Вот. Мне нравится.
1: Вот если мы скидываемся всем по 7 тысяч рублей, ну, тебе по 500, вот, то 250 тебе скинемся, понимаешь? Вот.
0: Давайте, я согласна. А почему бы и нет?
1: Вот. А, и это, на самом деле, очень интересная штука, правда, хочу сказать. Вот я подумал, а почему бы не отметить в июле день рождения? У тебя так зимой, а так вот у меня в июле.
0: У нас так именины некоторые отмечают.
1: На именины... А Артема именины вообще ни разу не отмечал никто. А именины Дианы вообще не существует,
0: мне
1: кажется.
0: Куда ты знаешь, отмечала я твои именины или нет?
1: Не, ну то, что ты ночью иногда звонишь, смеешься, это не значит, что ты именины мои. Ты имя вспомнила просто.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов. Здесь Терешкова. Здесь утреннее шоу. Будите Айлиш. Радио Хит FM. Солнышко в Москве. Надеюсь, в вашем регионе тоже. В общем, хорошее настроение. Здравствуй.
4: Доброе утро. Весна. Весна. Она такая хорошая.
3: А уже лето. Че там?
4: Ну,
3: уж?
4: Подожди. Ты давай весну так рано не прогоняй. Она, девчонка, хорошая. Знаешь, готовить любит. Поэтому вот... Ну а что? Ты же всегда весной делаешь какие-то вот эти огородные истории, дела. Ты сажаешь все. Нет, я говорю, человек.
3: А человек
4: весной все сажает, чтобы потом летом, осенью наслаждаться и собирать урожай. Поэтому пусть побудет еще.
3: Ну я жду.
4: Не все
3: приглашение на закрутки тогда твои фирменные.
4: Это осенью.
3: Ты даже знаешь, когда?
4: Конечно, я в курсе всего. Сегодня, кстати, еще есть один праздник, очень важный, я считаю, для всех пар. Международный день семьи.
3: Международный день семьи.
4: Да, день семьи, любви и верности у нас в России в июле отмечается, а тут, получается, вообще по всему миру отмечается день семьи, это очень круто.
3: Сначала ты день семьи отмечаешь, потом проходит время какое-то, надо уже соблюдать день верности, любви, вот это все.
4: Да-да-да, обязательно обнимите своих дорогих и любимых, пусть у вас будет все хорошо.
3: Вот, да, ребята, вот как боженька смолвила.
4: Не добавить, не убавить.
3: Не добавить.
4: Что у нас в этом часе?
3: Обсудим ходьбу.
4: Ага.
3: Ходьбу обсудим, а еще расскажу про новый стиль сдачи квартир.
4: Окей.
3: На самом деле интересная штука. Вот, хит-гайд, обсудим вредные привычки автомобилистов.
4: Угу.
3: Вот. Ну и, конечно же, ребята, по традиции пятница, а в пятницу мы празднуем дни рождения. Соответственно, если у вас сегодня день рождения, участвуйте в акции «Хит на дню». Что надо сделать? Надо уже сейчас нам в личку в Максе написать просто пароль «У меня днюха». Смотрите, если у вас день рождения, у ваших друзей, у близких, родных, неважно, просто дайте нам знать, мы свяжемся с нужным человеком, поздравим в прямом эфире.
4: Приедем
3: и...
4: к нему на день рождения.
3: Ну, если позовет, да. Вот, а так вообще просто поздравим в прямом эфире на всю страну и еще и подарком одарим.
4: Все, да, шикарные планы. Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе, бодрое утро.
3: Доброе утро.

0: 8.09 в Москве. Всем приветики.
1: Ученые выяснили, сколько нужно ходить в день для удержания веса после диеты.
0: О, это очень актуально.
1: Да, кстати, между прочим, да. Огромное количество программ есть, которые там что-то советуют. Даже есть вот всякие коучи, которые говорят, ходите столько-то шагов.
0: Вот. Ну и сколько?
1: В общем, ученые в Италии, правда, выяснили, что оптимальный уровень ходьбы — это около 8500 шагов в день.
0: Правда? Я думала, уже больше 10. Всегда была вот, так, вот эта норма 10 тысяч.
1: Ну, это если шагов. Ты хочешь стереться вообще. Просто, чтобы тебя с землей стерли. Вот это 10 тысяч. А так 8500 погулял, это в принципе за день можно находить. Вот. Те, кто достигал этого показателя, реже набирали вес снова. Вот, пока, так показывает исследование.
0: Ну, у меня получается.
1: Слушай, это обычная ходьба, но человека не ленивого, просто подвижного человека.
0: Ты знаешь, иногда... Такие дни, когда хочется остаться дома, никуда не двигаться, ты такой лежишь все время, только максимум до кухни дойдешь и обратно. И я в такие дни смотрю на свое шагомера, вижу там цифру 1000 или 2000 шагов, понимаю, что я из квартиры вообще
1: не выбирала. Это ты только в постели находила.
0: Да, да.
1: Когда одеяло равняло.
0: И такая думаю, ой-ой-ой, опасненько дома находиться, так же можно же совсем это...
1: Смотри, лайфхак тебе рассказываю, как нашагать больше, да, находясь дома на диване. Просто ложишься, ничего не делаешь. Берешь в руки джойстик, включаешь фифу. Футболисты бегают, шаги накручиваются.
0: Ты думаешь? Ты проверял?
1: Можешь включить GTA, но только без использования автомобилей. Просто бегаешь по карте.
0: Это идея, надо
1: попробовать. Я говорю, берите на заметку.
2: Реклама.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Ура! Премия!
13: И мне пришла!
12: И мне!
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
13: О, да!
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит FM.
2: Итак, советы, точнее, вредные привычки автомобилиста и советы, как этого не делать. В общем, смотрите, первая, самая главная привычка вредная любого автомобилиста, особенно, я не знаю, как в других городах, не буду говорить, в Москве, это грязный автомобиль, редкая мойка.
1: Ужасная вот, привычка.
2: На самом деле, да, потому что чем чаще моете автомобиль, тем лучше выглядит краска на тачке, вот. И меньше гниет кузов, запомните.
1: Вот мне надо помыть.
2: Птицы, когда пролетают, вы думаете, это к деньгам? Нет, это к отсутствию денег, потому что их дела разъедают краску, если что.
1: Они в шоке просто, они смотрят на ваши грязные автомобили.
2: Вообще, когда машина...
1: И сразу реакцию
2: понимаете,
1: выдают.
2: Когда машина чистая, птицы пролетают над ней и терпят из уважения. Поймите. Вот. Они так, что они пролетают мимо грязные автомобили и терпят из брезгливости. Вот. Дальше, второе. Неправильное давление в шинах. Это, кстати, мелочь, но вроде кажется, да, но и проблемно. То есть, если загорелся значок, что с давлением шина, проверьте все. Это же 2 минуты. Поправьте, и все будет нормально.
1: А ты разбираешься?
2: Я, честно говоря, нет. У меня тоже горит, и я езжу, но вижу, советуют проверить.
1: Я недавно вот делала как раз этот моментик 2 или 3.
2: А, этот я знаю, да. А я тебе открою секрет, у тебя дверь открываешь водительскую, сбоку наклейка, там все написано.
1: Да?
2: Вот. Дальше, выкручивание руля на максимум. Да, это потому что, не надо так делать. Это, во-первых, дополнительно нагружает гидроусилитель и может привести к поломке. До стука вот это. Так, все, хватит крутить. Ты вот так делаешь?
1: Раскрутите меня обратно.
2: Потом, еще одна беда, езда с пустым баком. Знаешь, когда они типа наливают бензин, но не полный бак, а по чуть-чуть.
1: Ой, я так никогда не делаю.
2: Вот. Насос охлаждения самим топливом, ему просто беда наступает.
1: Ему скучно.
2: Да.
1: Вот. И что это ты залил?
2: Ну и последнее, конечно, езда на холодном двигателе. И, знаешь, многие умники в блогах советуют, не надо греть машину. Слушайте, ребята, примите это уже за правило. Грейте машину хотя бы 1 минуту. Вот даже в теплое время года. Посидите минутку, она поработает, и езжайте. Но надо, чтобы там расходилось. Вы когда просыпаетесь, вы же сразу на пробежку не бежите, вы разминаетесь, понимаете? Тут то же самое.
1: Вот будьте к своей машине нежнее.
2: Любите свою ласточку.

0: ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на ХИТ-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также небольшой дождь, днем прогреется до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции ХИТ-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
14: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы ХИТ-ФМ в Калуге. 58-88-88.
15: Thank you.

0: на Днюхе. На Днюхе.
1: 8:27 в Москве. Наша любимая акция по пятницам. День, когда мы поздравляем наших именинников, наших слушателей, отмечаем с ними вместе этот большой праздник для каждого человека.
2: И дарим еще, кстати, крутые подарки. Так что, если у вас сегодня день рождения, значит, смотрите, у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно, в вашем окружении, дайте нам знать. Просто отправьте пароль, он звучит так, у меня Днюха. Отправьте нам в личку в Максе. Номер вот, запомните его. 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер. 8-925-007-1074. Буквально в течение нескольких минут мы с Терешковой наберем кому-то из вас в прямом эфире. Поздравим, подарим подарок. И еще просто проведем классное время.
1: Да, в этом не сомневайтесь. Да. Мы обожаем праздники. Надеюсь, и вы тоже.
2: Вперед, дерзайте. Кутить!
0: Хит на Днюхе!

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8.34 в Москве. Самая крутая, самая веселая, самая праздничная акция на радио Хит FM, Хит на днюхе. Мы поздравляем именинников в прямом эфире.
2: Дарим подарки и, конечно же, еще и общаемся. Поэтому встречайте прямо сейчас Ольгу из Калуги. У нее сегодня день рождения. Оленька, доброе утро.
1: Привет.
3: Оля. Доброе утро.
2: Да, знаете, что сейчас скажу? Значит, Евгений, ее супруг, нам шепнул паролем, что у Оленьки сегодня день рождения. Оля, скажи, пожалуйста, помимо того, что он сделал такой достаточно яркий подарок в виде нас, Стережковой, он еще что-то тебе подарил?
3: Ну, конечно, с утра поздравил, и подарок подарил, цветы подарил.
1: Ой, какой мужчина!
2: Расскажи, нам всем интересно, что подарил?
3: Подарил, но это скорее... Был уже известный подарок, это из одежды.
2: Так.
3: Ну, а цветы, это само собой неожиданно.
1: Как приятно. Знаешь, вообще, на самом деле, мужчина-то не очень-то любит рано вставать. И когда он ради тебя, чтобы подарить тебе подарок, чтобы еще и выиграть подарки на радио Хит FM, он встал пораньше и сделал это дорого стоит.
2: Вообще, когда, скажу честно, современный мужчина включает хоть какой-то креатив, это всегда хорошо. Поэтому,
1: согласна.
2: Оль, у тебя бриллиант, а не муж, Евгений. Вот. Оль, еще раз тебя поздравляем. И, значит, смотри, перед тобой сейчас, точнее, не перед тобой, передо мной, три коробочки. В одной из них лежит яркая фирменная подушка антистресс. Ну, я не знаю, какой у вас брак, может и пригодится. Вот. Есть яркий фирменный хитовый кофе радио Хит FM. Может быть, вы куда-то гулять любите, выходить в парке, и он пригодится вам.
3: Uh-huh.
2: Вот. И модный фирменный дождевик радио Хит FM. Может, у вас зонта в семье нет, вот есть дождевик.
1: Чтобы романтично гуляли под дождем.
2: Да, он будет мокнуть, ты в дождевике. Это все так и должно быть в семейной паре. Вот. Я сейчас все это перемешал. Вот.
1: Выбирай.
2: Выбирай. 1, 2, 3.
3: Два.
2: Два.
1: Открываем коробку номер 2.
2: А там у нас лежит...

0: одновременно. Что, она будет с коллегами, а потом с мужем? То получается, работу домой тащит.
1: А ты считаешь, что отмечать нужно только с мужем? Я подозреваю, что Оля пригласила подруг.
2: Ну, там, да, друзья.
0: Ага. Ну, ладно, хорошо.
1: Здравствуйте, это мои друзья, они будут отмечать с нами день рождения.
0: Ольга, еще раз с днем рождения тебя поздравляем. Вот, желаем тебе хорошо отметить этот день, и чтобы самое главное, у тебя все было хорошо. Не болей. Всех поздравляем с днем рождения, у кого сегодня днюха. Ребята, это Хит ФМ, утреннее шоу «Будите Алиш». «Будите Алиш». Каждую пятницу мы делаем вот эту историю. Называется она «Хит на днюхе». Вот так в прямом эфире. Хит на днюхе.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок.

0: всем параметрам.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109.

0: 29 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
1: ленте. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики!
2: Слушайте, тут один энтузиаст создал реалистичную 3D-копию своего дома, и по ней можно гулять в браузере. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот, знаете, когда ты же играл во всякие там стрелялки реалистичные такие. Ты заходишь в дом какой-то там детально, поломанные стены, что-то еще. Вот он свой дом так сделал.
1: Мне кажется, он интроверт и просто устал от гостей.
2: От риэлторов.
1: Да.
2: Вот.
1: Хотите в гости? Вот.
2: Ну, типа того, да. И он сделал идентично. Прям все качественно, чистенько, аккуратненько. То есть без стрелялок. Вот. Ты заходишь, я видео видел. Ты заходишь, гуляешь по его дому. Можно. А дом у него шикарный, я тебе хочу сказать. Я не знаю, зачем он его продает. Или может пост показывает. Ну, в общем, суть в том, что гуляешь по дому.
1: Да хвостунишка, мне кажется.
2: Как в видеоигре. И в какой-то момент можно... Я в какой-то момент думал, что сейчас там будут хозяева где-то в комнате.
1: Вот. Sims.
2: Ну, типа, как Sims, ну, я не знаю, ну, наверное. Блин, для меня это просто какие-то другие игры. Ну, в общем, бродишь по этой квартире и смотришь. И я подумал, это же революция, настоящая революция. Представляешь, можно же так загрузить, и все. И вообще риэлторы не нужны. То есть ты просто в браузере гуляешь по той квартире, которую
1: если
2: хочешь купить.
1: Если говорить про продажу, то да.
2: Вот. Нет, покупка тоже. Ну вот я хочу купить, я пошел погулял по квартире. Мне нравится. Все, теперь можно ехать смотреть в реальности.
1: А если у него не вот это несерьезное намерение, а если он ну, вот просто пошутить решит?
2: То есть он соседскую квартиру так сделал? Ну, это может в игре-то понятно, но...
1: Или знаешь, герцогиня, приходи ко мне в гости, мы классно проведем время, у меня такая шикарная квартира.
2: Вот смотри.
1: Показывает вот это видео, она смотрит, впечатляется, приезжает, а там 3x3.
2: Ну, а он такой, извини, конечно, меня, но я показываю фотографию, говорит, ты тут ты тоже с фильтрами.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Алиша, Радио Хит ФМ. Вы, слушатели Радио Хит ФМ, и, конечно же, наш третий час, любимый, когда мы общаемся с вами.
1: Ну и наша шикарная пятница, она сегодня для всех и каждого улыбается, согревает и заряжает вместе с нами. Вот что мы будем обсуждать в этом часе. Ой, ну тут прям фантазия нужна. Просто вот представьте, да, вы сравниваете себя с мультперсонажами. Ну, с кем вы бы себя сравнили? Может быть, по каким-то внешним признакам, может быть, по какому-то характеру. Прямо объясняйте. Я, например, частенько себя сравниваю с Поночкой. Вот этой уточкой красивой. Но кто-то говорит, что в этом мультике я не Поночка, а миссис Клюди.
0: Есть такое.
1: Ну, есть такие люди, мы не будем называть их имена. Потому что они сами похожи.
0: А есть некоторые люди, которые тебя сравнивают еще с этой, как ее зовут?
1: С кем?
0: Из «Русалки».
1: Это Сирена, которая.
0: Сирена, да, вот.
1: Нет, ну знаешь, в современных интерпретациях «Русалки» она еще ничего. А в той самой первой, помнишь?
0: Ну, не, ну это жесть там, конечно.
1: Короткая стрижка.
0: У тебя тоже.
1: Такой тяжелый низ.
0: Ну, у тебя характер. Но веселый низ. Ну, в общем, если бы я снимала «Русалку», вот «Сирену» бы ты играла. Точно.
1: А я бы, знаешь, если бы снимала «Холодное сердце 3».
0: Я бы играл краба.
1: Или «Холодное сердце 4». Я бы тебя пригласила на роль вот этого снеговика Олова.
0: Так я же вообще только за. Я буду удивляться, чего ходить.
1: Там очень забавный персонаж.
0: Это впервые будет Олов, который пародирует почему-то не снеговика, а крота вот этого польского.
1: Кстати, ты его обожаешь как раз.
0: Вот, это я как раз. Ладно, давайте теперь вы. С каким... Сравните себя с мультперсонажем.
1: Так у тебя хорошо получилось.
0: Вот. Сравните себя с мультперсонажем. Свои сообщения присылайте в Макс. Можно в личку 8-925-007-1074. Либо в группе в Максе Хит ФМ.
1: Ну и на бис, пожалуйста, вот этот звук.
0: Крота?
1: Да.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Мы продолжаем обсуждать нашу яркую тему часа. Сравниваем себя с мультперсонажами сегодня.
2: Да. Отправляйте свои сообщения в наш мессенджер Макс в личку. 8-925-007-1074.
1: Да, также можно еще там в группе и в комментариях отметиться тоже, пожалуйста. Так, вот Кристина пишет, что она сравнивает себя почему-то с тоже Поночкой, пожалуйста.
2: Поночка. Вот это она милая.
1: Да что ж такое? А вот это, помнишь, была еще у Черного Плаща дочка? Как ее звали?
2: Не помню.
1: Гусена, во, вспомнил.
2: Гусена была. Мне тоже нравится. А вот которая с этим затусила, с Авжиком, как ее зовут?
1: Гаечка.
2: Да, Гаечка.
1: У меня есть подруга, которая подруга есть, она вот копия Гаечки.
2: Похоже?
1: Прям реально, в реальной жизни. У нее даже ушки такие же.
2: Я уверен, что всех этих персонажей с кого-то срисовывают.
1: Так, известный факт. Чип и Дейл, например, они же срисованы с из этих... Чип это, который в шляпе, с Индиана Джонса. А Дейл с гавайского какого-то там детектива.
2: А Аладдин вроде с Тома Круза.
1: Аладдина с Тома Круза писали,
2: а
1: да.
2: Вот интересно, у Брэда Питта есть какой-то мультперсонаж?
1: Которого с Брэда Питта писали?
2: Ну, мне кажется, нет.
1: Мне кажется, Спайк из Том и Джерри.
2: Может быть.
1: Ну, кстати, Том — это прям моя тема. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личку в Макс. Можно написать, также в Максе есть группа. Можно там зайти, в комментариях отметиться.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Сравниваем себя, ну, вы себя, мы себя с мультиперсонажами разными.
2: Марина написала. Меня дочь старшая из четырех сравнила с Савуньей из смешариков. Говорит, ты как она, и лечишь, и зашиваешь нам, и варишь, и всем всегда помогаешь. Многодетная мама-педиатр. Ну, это очень классно. Вот вам повезло.
1: Полина написала. Я панда из кунг-фу панда. Обожаю есть. Боюсь выходить из зоны комфорта, но когда надо, могу выдать неожиданный трюк. Главное, чтобы рядом был кто-то, кто поверит в меня, а не просто даст пельмень.
2: Мне там очень нравится в этом мультике гусь, который отец кунг-фу панды.
1: Он не гусь, он цапля.
2: Да?
1: А,
2: да.
1: Подожди, нет. Подожди. Цапель там другой.
2: Я
1: цапель тоже дерется.
2: Гусь, это так забавно. Иван написал, я сравниваю себя с Сидом из ледникового периода. А вот почему, внешне или все-таки какие-то характерные истории?
1: Или вы фепелявите.
2: Да.
1: Вот. Чувствую...
2: Давай.
1: Чувствую себя Скуби-Ду после обеда. Вечно голодный, трусоватый, но преданный друзьям. Любую проблему решаю через «А вдруг там сэндвич?» В итоге случайно нахожу преступника, хотел просто поспать.
2: Люда пишет, я точно похожа на маму обезьяну, у которой куча детей, много дел, и мне не хватает рук и часов в сутках. Ну, это каждая вот вторая мама такая.
1: Ну, это, кстати, меня это вообще пугающе.
2: Я как вспомню тот мультик, у меня сердце болело.
1: Я когда смотрел этот мультик в детстве, я не оценивал, как я плохо себя веду. Понимаешь, когда с мамой куда-то ходил. Ладно, ребят, давайте рассказывайте. Теперь дело за вами. Мы сегодня решили вместе с вами сравнивать себя с мультперсонажами известными. Давайте, рассказывайте, на кого вы похожи и почему. Свои сообщения присылайте в Макс, можно в личку по номеру 8 925 007 1074, либо в Максе в группу Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также небольшой дождь, днем прогреется до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
7: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
8: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Бангладеш. На радио Хит
1: FM. 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня решили посравнивать вместе с вами друг дружку с разными мультгероями. Вот. Расскажите, может быть, кто-то вам когда-нибудь говорил, знаешь, ты похожа на вот кого-то. Или ты похож на вот этого. Вот.
2: Дима отправил даже фото. Дети меня сравнивают с Дейлом. Говорят мне, папа, когда ты повзрослеешь, взрослый, серьезный и все такое. А поступки иногда бывают лет на 5. А что делать, если мне так нравится? И Дима скинул фотку Дейла. Но не скинул фотку себя.
1: Так это он.
2: Нет, это не он.
1: Нет, подожди.
2: У него есть шерсть.
1: Так он тоже. Может, он армянин. Он не бреется. Вот. Тестостерон хороший.
2: Угу. Александра пишет, а я похож на Колобка. Такая же круглая, румяная.
1: Вот такое сообщение. Я губка Боб без Сквидварда. Слишком радостный для грустных людей. Работаю в убыток себе, живу в абсурде. И все равно каждое утро кричу: смена начинается! Хотя никто не аплодирует.
2: Ну да. А вот еще девушка пишет. Мой муж говорит, что я похожа на разбойницу из бременских музыкантов. Особенно, когда у него день зарплаты. Прикольно.
1: Вот такое сообщение. Я кролик из Винни-Пуха. Вечно в делах. Списки, планы. Но стоит увидеть морковку, читая, вот, все бросаю. Организатор по жизни, но внутри тот еще хаос. И да, иногда я очень занята. Это значит, просто сплю. Это Карина написала.
2: Слушай, мне кажется, вот она мне напомнила. Я по характеру Винни-Пух.
1: Ты?
2: Да.
1: Опилки?
2: Я обожаю мед.
1: А, ты про мед.
2: И дружу с пчелами.
1: Ну, вот, да. Действительно. 8-9-2-5-0-0-7. Остановись. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в мессенджер Макс в личке. Вот, пишите, рассказывайте. Сегодня сравниваем себя с разными мультяшными героями.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Мы сегодня обсуждаем, точнее как, фантазируем на вот какую тему. Мы с вами представляем, что мы герои мультфильмов какие-то знаменитые. Давайте представлять, на кого мы похожи и почему.
2: Алексей написал: сравниваю себя с машиной «Молния Маккуин». Работаю в такси, гоняю быстро, но по правилам. А еще, если не пристегиваются, я надеваю мотошлем и говорю: нас не догонят, долетим как молния. И все в раз меняется, и пристегиваются, и молчат.
1: Интересно.
2: Так, вот для чего вы ускоряетесь?
1: Вот такое сообщение от Андрея. По ощущениям, я Олаф из «Холодного сердца». Люблю лето, хотя от него таю. Вот несу теплоту и дурацкие шутки туда, где вечная мерзлота. Все думают, что я наивный, а я очень умный человечек.
2: Прикольно. Оля пишет: а я Глория из «Мадагаскара». Такая же толстенькая, веселая и танцую. Я ее обожаю, кстати, эту Глорию. А еще люблю вот этого бегемота, который ей песню спел. Мне нравится их
1: пара.
2: Какой
1: бегемот ей песню спел?
2: Ну, там бегемот такой, знаешь, ловелас, ухаживал.
1: Это Глория.
2: Нет, Глория, ей пели песню.
1: Там еще какой-то бегемот есть. Откуда?
2: Там был залетный.
1: А, залетный, ну, жираф, может быть.
2: Нет, жираф — это потом в конце.
1: Может, пингвин просто был такой широкий.
2: Нет, это был бегемот.
1: Так, я Карл из Верх. Мне за 30, но я уже ворчу на детей, привязываю воздушные шары. Вот, тащу свой дом через всю жизнь.
2: Эля пишет, что я после стоматолога похожа на любого персонажа из «Мимимишек» с таким же ртом. Ну, возможно, да, согласна.
1: 8-925-007-1074. Запомните этот номер. 8-925-007-1074. Мессенджер Макс открываем.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Мы представляем, фантазируем, какие мы мультгерои известные.
2: Ирина написала: я иногда Грич, особенно после ночных дежурств. А так Урсула. Даже решила на следующий корпоратив идти в ее костюме. У нас формат корпоратива маскара.
1: Мне однажды реально сказали, что я Гринч. Объясню сейчас историю. Я жил в доме и переезжал с одной квартиры на другую, в соседний дом, прям в соседний подъезд даже, можно сказать. И мне лень было разбирать елку. Вот я вещи привез. И 30-го вечером, уже темно, я мимо детской площадки шел с елкой в парке в зеленый с капюшоном, шел с елкой, которая гирлянда висела. И мне дети кричали, что я Грич.
2: Страшная картина. Руфина из Оренбурга написала: мне всегда говорили, что я похожа на мартышку из 38 попугаев. Такая же неугомонная, громкая, не всегда логичная. Никита, наш Река, такой же большой и страшный. Вот, мне нравится, как у вас вообще с юмором.
1: Да? Тут тоже другой, видимо, Никита пишет. Я пятачок из советского Винни-Пуха. Маленький, пугливый, но если друг скажет «надо», пойду даже к пчелам.
2: Роман написал: я, наверное, Марио из мультика и игры, он сантехник, и я тоже.
1: Вот это я понимаю, вот это круто.
2: Все, классно, классно, на самом деле, пообсуждали, попредставляли, что мы мультперсонажи. Что будет дальше?
1: Дальше будем думать. Дальше выходные, ребята. Так что, ну, у нас, во всяком случае, Стережковый. Вам желаем доработать эту пятницу максимально ярко. Вот. Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Адамов, Терешкова, утреннее шоу «Будите Айлиш», Радио Хит ФМ. Для вас здесь встретимся в понедельник не простой, а...
2: лайтовый!
1: Лайтовый, совершенно верно. Будем разыгрывать деньги.
2: Шикарных вам выходных. Любим, обнимаем. Пока.
1: Муа!

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Тейм Импала и Дженни на радио Хит ФМ в 10 часов и 6 минут по Москве. Всем доброе утро, другим оно 15 мая, в пятницу быть не может, ну серьезно. Илья Алексеев, микрофона вместе с вами финалю эту рабочую неделю. Естественно, все это у нас происходит под 100% хиты. Из ближайших стопудовые от Келвина Харриса и Дуа Липы, также впереди Хёрс и Пепл Диско Машин, Зиверт, но сначала Оливер 3 и Робин Шульц на радио Хит ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кэлвин Харрис и Дуа Липа на радио Хит ФМ. Один поцелуй может изменить всю жизнь, а еще стать стопудовым хитом. Именно так и получилось, именно так и назвали эту работу 2018 года. А теперь давайте вернемся в 2026. Не пропустите нашу афишу «Иду на все», где Ирина Баутина расскажет, куда пойти и на что посмотреть в столице. Хитами также наполним эту пятницу. От Switch Disco и Эллы Хендерсон, от Долина Толивера и Доджи Кэт, от Зейна, например. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также небольшой дождь, днем прогреется до 21.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Государственном историческом музее проходит ежегодный проект «Свояси. Традиции будущего», который отбирает лучших мастеров традиционного искусства и привозит их работы на выставку. В этом году темой стал образ будущего. Художники отвечают на вопрос, как сложится жизнь, если сохранять и приумножать наследие предков. Здесь можно попасть на экскурсии, пообщаться с художниками и послушать лекции о русской женской красоте. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Музей Востока на ВДНХ приглашает на выставку «Зов Белухи по пути Рериха», которая приурочена к столетию экспедиции Николая Рериха на Алтай. В центре проекта «Священная гора Белуха» и ее мифология, вдохновившая Рериха и современных художников, повторивших его маршрут почти век спустя. Увидите десятки живописных работ, этюды, керамику и бронзу, в которых отражены горные пейзажи, реки Алтая и образы местных культур. Выставка работает до 5 июля без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Булгаков. Тайна мастера». Это документальный проект сына Никиты Михалкова Артема, который исследует, насколько сюжет знаменитого романа «Мастер и Маргарита» стал реальностью писателя и как герои не давали ему спокойно жить. Для фильма использовали уникальную хронику – архивные фотографии, отрывки из советских газет и личные записи. Булгаковские тексты читает Артем Быстров, а среди экспертов проекта – писатель Алексей Варламов. Кстати, создатели запланировали цикл фильмов о великих отечественных авторах. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не

0: Earbooks на радио Hit FM. Только что мы с каждой минутой ближе к выходным, что в середине мая одно из самых ожидаемых событий. И напомню также о том, что нас можно слушать из разных гаджетов, в том числе во всех умных колонках. Просто попросите свою «Включи радио Hit FM», и классная хитовая компания вам обеспечена. Вот такая новинка, например.
1: The new hit. Maroon 5. Heroin.

0: Клан Карусел на радио Хит ФМ в 10:50 по Москве. Мы продолжаем ярко по-весеннему проводить эту пятницу, планировать выходные и немного, наверное, работать. А делать все это, естественно, лучше под хиты. А до финала часа здесь Дэвид Гетта, Алессо и Мэдисон Лав, а еще Кункс.
1: Mm-hmm. Ooh, yeah.

Dive into me. Это Алок и Халид на радио Хит FM. 11.05 в Москве. Тем временем понемногу завершается эта, короче, короткая рабочая неделя. Хотя почему понемногу? Очень быстро летят эти часы, минуты. Потому что в хитовой компании Илья Алексеев здесь. Всем большой пятничный привет. На очереди у нас стопудовый из 2006 года от Кеймаро. Алан Уокер и компания также порадуют своим творчеством, как и Ваня Дмитриенко, как и The Nox и Софи Такер. И все они на радио Хит FM.

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Кеймаро.
1: Yeah.

0: Естественно, Let's Go — это Кеймарон на радио Хит FM. Еще в 2006 году он выпустил этот стопудовый хит, очень подходящий настроению пятницы, как мне кажется. А теперь давайте возвращаться в наш 2026. В Хит News очень скоро расскажу о секрете правильных извинений, а хитовая поддержка впереди от таких артистов, как Dave Attams, Lost Frequencies, Ellie Due и Ex-Ambassadors, Lot Luxury и Эмили Робертс. Но сначала вот о чем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также небольшой дождь, днем прогреется до 21.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. В моменты конфликтных ситуаций большинство экспертов рекомендует сглаживать острые углы с помощью юмора или искренних извинений. Тем временем британские ученые раскрыли секрет идеальных извинений, которые кроются не в смысловой нагрузке, а в длине используемых слов. Оказалось, что длинные фразы воспринимаются нами как более откровенные. Однако при этом следует избегать сложных и необычных формулировок, поскольку они затрудняют понимание сказанного. По мнению ученых, длина слова является для нас невербальным сигналом усилий и становится располагающим к себе фактором. Берите на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Леди Гага и Доучи на радио Хит FM. Это была горячая новинка, называется она Runway. Уверен, мы еще увидим ее в лидерах нашего главного хитового чарта или где-то рядом. А пока напомню, что продолжается голосование за ваших хитовых любимчиков на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM. А уже завтра в 6 вечера по Москве мы узнаем, как это повлияло на итоги недели. Едем дальше. Дермот Кеннеди прямо сейчас на радио Хит FM.

0: за час до полуночи Weekend Dance.
1: Тебя ждет эксклюзивный микс классики танцевальной музыки.
0: Врываемся в выходные вместе с Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона». Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Очень красивая работа под названием Let Me Be на 11.50 в столице. Все меньше времени остается на рабочие дела и какие-то заботы. Зато рукой подать до выходных. В хитовой компании продолжим совсем скоро. Алок, Сигал и Элли Голдин, также Trap Mafia House помогут хитово раскачать эту пятницу.
1: Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

12:05 в Москве, это радио Хит ФМ, и мы только что слушали с вами новинку «Sorry, Papi», это топики Бекки Джи в продолжении пятницы, и еще о кое-чем приятном хочу рассказать, а именно о том, что совсем скоро, уже в этом часе, вы сможете поймать долгожданный визди-хит и стать с его помощью еще счастливее, чем обычно по пятницам. Вы можете получить крутой подарок от радио Хит ФМ, это может быть что угодно, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, вам нужно только услышать кодовую фразу «Лови визди-хит» на радио Хит ФМ и отправить слово «Визди-хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074, при этом стать 15-м, потому что сегодня 15 мая. Посчитаю, справлюсь, уверен, Илья Алексеев у микрофона. Всем привет, ждите кодовую фразу, а пока Two Colors, Zafredo и Chris DeSerandi на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Ольга Лерман снова поехала?
11: Мне нужен инструктор по скейту.
10: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
13: Вам понравится? Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Крис Браун на радио Хит ФМ, а я напомню, что в этом часе у нас в эфире будет пролетать «Везде хит». Красивый мужской голос произнесет кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит ФМ. Вот тогда и следуйте его инструкциям. Я желаю всем удачи, потому что выиграть можно много всего приятного и полезного. А пока...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также небольшой дождь, днем прогреется до 21.
4: Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
14: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Технологии. Дерево было и остается одним из самых экологичных стройматериалов, однако иногда ее использование в отделке ограничивается полетом фантазии дизайнеров. Команда ученых из Новосибирска тем временем разработала технологию, позволяющую изготавливать древесину, пропускающую свет. Такой материал сохраняет прочность и структуру и может использоваться для производства перегородок, элементов мебели и отделки, где необходимо совместить мягкую подсветку и дополнительно проводить дневной свет, снижая энергопотребление в целом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Да, тот самый везде хит, который любой день делает приятным. А еще у нас пятница сегодня, так что радость от победы будет умножена на 2 как минимум. Классные подарки от радио Хит ФМ на кону. Итак, все было предельно просто. Вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит ФМ и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 15-м, потому что сегодня 15 мая. Представьте себе. Считаю, до 15 я быстро справился, хоть и волновался. И вот с нами на связи Регина из города Набережные Челны. Здравствуйте, Регина.
2: Добрый день.
1: Добрый. И аплодисменты получайте свои заслуженные. Соответственно, вам поздравления. Давайте вместе узнавать, какой вездехит вы поймали. И это... Вы получаете вездехит на деликатесы. Это значит, что благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов. Собственно, Набережные Челны. Привет всем. И вы тоже можете передать привет, кому пожелаете.
2: Да, я передаю привет своему мужу, дочке, сыну, всем, кто меня узнал, и всему нашему городу.
1: Супер, супер, супер. Еще раз аплодисменты и вам, и всей вашей группе поддержки. Ну и, собственно, оставайтесь на связи. Мы еще немного поговорим за эфиром. Друзья, очередной вездехит появится в эфире совсем-совсем скоро. В любой момент этой пятницы. А вы сможете получить классные хитовые призы. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит ФМ.

0: Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МТ Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это «Мадонна» на радио Хит FM в 12:49 по Москве. В ее прекрасной компании мы провели недавние 3,5 минуты и продолжаем наполнять пятницу яркими моментами и хитами, разумеется. Их у нас огромное количество, в чем предлагаю убедиться лично.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа – хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Тик-тик-так, это Никита Райс и компания. Натикало уже 13.06 по Москве. В самом разгаре пятницы, с чем я всех поздравляю, Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет. А что касается хитовой составляющей на ближайшие минуты, то нам ее обеспечат самые топовые артисты современности, а именно Чарли Пут со своим стопудовым из 2017-го, Брук Сикстин, Мари Краймбрери, а еще Джакс Джонс и Файрбой DML на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
13: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
12: Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Чарли Пут на радио Хит FM пропел Attention. В первый раз это было в 2017 году, а сейчас в 2026 это стопудовый хит. Уже совсем скоро ловите в эфире «Смотрители», и там Ирина Баутина расскажет, что посмотрите вечером из кино и сериалов, а также не пропустите целую россыпь хитов от Зейна, от Алана Уокера и Сараны, от Fast Boy и многих других. Но сначала...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла. Днем до 21.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
12: Застройщик ООО «СЗ Авангард Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
14: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
15: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
16: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть второй сезон шпионского экшена «Цитадель» про международную секретную организацию, которая борется с другой организацией. Тоже международной и очень секретной, но плохой. В новом сезоне над миром вновь нависает угроза. И трое героев, романтическая пара агентов и их ироничный начальник возвращаются в строй. Теперь им нужно помешать злодею, который зомбирует людей, превращая их в лишенных собственной воли убийц. В главных ролях по-прежнему Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас и Стэнли Тучи.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился долгожданный спин-офф и одновременно сиквел вестерна «Йеллоустоун» – «Ранчо Даттонов», рассказывающий о том, что случилось с выжившими членами землевладельческого клана Даттонов после потери ранчо в Монтане. В марте Paramount выпустили «Маршалов» про Кейси Даттона. Теперь же главными героями станут его сестра Бет и ее муж Рип Уиллер. Действие будет происходить в Техасе, где в финале оригинального шоу герои на деньги от продажи старого ранчо купили новое. Противостоять им будут влиятельные местные землевладельцы, недовольные появлением чужаков. К ролям Бет и Рипа вернутся Келли Райли и Коул Хаузер. Также в проекте снялись Эд Харрис, Джай Кортни и Аннет Беннинг в роли хозяйки конкурирующего ранчо. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Милки Молгрэп на радио Хит ФМ только что, а мы продолжаем врываться в выходные, пока еще не спешно, но в 6 вечера по Москве у нас здесь начнется припати под исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. Также не пропустите за час до полуночи Weekend Dance, это эксклюзивный микс классики танцевальной музыки, ну а прямо сейчас вот этот молодой человек.
1: Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Панды и скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
16: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
15: В кино с 14 мая. 6+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
21: Я устрою ей выпускной.
20: Короче, мы спасаем выпускной.
22: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома 3. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сиа и Шон Пол за 3,5 минуты смогли сделать эту пятницу еще приятнее. 13.50 в Москве уже совсем скоро, через 10-15 минут ловите в эфире All Star Show и Наташу Калашникову, а я отправляюсь на поиски новостей. Всем прекрасной, хитовой, яркой пятницы и шикарных выходных. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Вот такой вот нано мы вам показали. И продолжаем показывать. Миша Миллера, секундочку назад на Hit FM. 14 часов и 4 минуты в Москве. Это пятница. Это самая настоящая пятница, которая обычная, радует нас обычная. После нее два обычных выходных. Суббота, воскресенье. В принципе, у нас такие теперь новости и такие теперь снова правила. Майские отгуляли как следует, я надеюсь. Но зато есть, конечно же, и приятности во всем этом. Все это становится теплым, жарким, и я надеюсь, в приятном смысле этого слова. У кого-то еще, конечно, не та погода, у кого-то уже не та погода, но тем не менее, это май, вторая его половина, 15 число, и потом, соответственно, лето, самая прекрасная пора. Ну, иногда она тоже подводит, согласитесь, насекомые кусаются, жара невыносимая, воду отключают в Москве и не только, правильно же? Я знаю, что не везде отключают, или везде. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот все, безусловно, здорово, но мы любим лето, мы любим май, мы любим вообще, когда тепленько, потому что по сравнению с этим зима, сугробы и откапываться из них все-таки похуже чуть-чуть, хотя есть и такие любители. А, в принципе, здорово, мне кажется, что у нас вот такая смена погоды. Всего насмотримся. Ну, а наслушаемся Hit FM. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190901908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
9: В темном коридоре вещи, понятых все где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: Брун Марс на Хит ФМ. Ну, мы это и так уже поняли. 14 часов 19 минут в Москве, 15 мая на календаре. Вот у нас Александр, например, пишет. Привет, Хит ФМ. Действительно, скорее бы календарное лето. Какая-то холодная весна. Ангарск, как и почти вся Сибирь. Их накрыл какой-то холодный циклон. Где-то снег даже выпал. Кстати, ласточки до сих пор не прилетели. А у вас ласточки прилетели? Если да, отправляйте их к нам. Вы знаете, я специально проверила. Сама не видела, естественно, и узнаем из интернетов. Я проверила, спросила у ясеня, так сказать, у березы, у ольхи, у липы, у дуба. У всех поспрашивала. И такое впечатление, что нет еще никаких ласточек. Ну, хотя бы потому, что на данный 2026 год нету никаких новостей. Вообще ни одной заметки про вашего мальчика, про ваших ласточек. То есть, если прилетели ли ласточки в Москву, допустим, такой запросик бросить, то последние в 25-м году они прилетели 1 июня или к 1 июня. Ну, значит, ждем, наверное, к 1 июня. Или просто их пока не заметил, или никто вообще. Или, может быть, просто пока об этом не написали, они здесь, и им даже обидно, что это такое, мы прилетели, нас не встречают. Я не знаю, что по ласточкам.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла, днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догмы». Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс в соцсети.
1: Тренд на употребление холодной воды как способ потери лишнего веса набирает популярность в сети. По словам сторонников такого метода похудения, при попадании холодной воды в организм возникает необходимость ее нагревания, что увеличивает расход калорий. И по мнению американских медиков, это утверждение в целом соответствует действительности. Ведь когда тело подвергается воздействию холода, то запускается процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая больше калорий. Однако эффективно похудеть только при употреблении холодной воды у вас не получится. Выпивая пол-литра воды, вы теряете всего 24 калории в час, что нельзя назвать большим прогрессом. А потому не забывайте, что без спорта все же не обойтись, поскольку большую часть лишнего веса сжигает именно физическая активность, а не стакан холодной воды. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, господа, это The Portugal, The Man, Pardon, Marshmello, секундочку назад на Hit FM. Очень спасибо, очень хорошо. Это, конечно же, у нас новиночка. Завтра новинок будет еще больше, потому что завтра у нас суббота, не пропустите, а потом смотрите их, в том числе и на нашем сайте hitfm.ru. Я хотела рассказать одно, поскольку пятница, пусть будет много веселых историй, что уж там. Вот мы периодически слышим там, и этот выиграл огромную кучу денег, и эти там всю жизнь играли, выиграли денежки. Вот человечек пошел, нечаянно на сдачу купил лотерейный билет, и теперь он миллионер. А что дальше, мало кто знает. Ну вот, например, выиграл один дяденька 20 миллионов долларов. Это очень много. А до этого он жил бедненько. И из бедной семьи, и каждую копеечку считали, и сам вот работал в поте лица, и там и таксистом, и всем подряд подрабатывал. И короче, ну, 20 миллионов долларов. Знаете, что он сделал? Он никому не сказал. А у него семья, родственники, все-все-все. Он никому не сказал. И я не знаю, почему. Потому что он попал в западню этого всего. Он не может роскошно распоряжаться этими деньгами. А это же очень много денег, можно же себе что угодно позволить. Он купил себе очень простенькую машинку. Не будем говорить, какую Hyundai он себе купил, но сами понимаете, да? И все спросили, откуда у тебя деньги на эту машину? Он говорит, ну, кредит взял. Хотя он сразу ее купил. Кредит взял. И чтобы сделать вид, что он выплачивает кредит, он стал больше работать. Я что-то не понимаю, что там человеком движет, что делиться придется. Да ему эти деньги никогда не съесть за всю его жизнь, особенно если он так ими умеет распоряжаться. В общем, короче, либо он пока сидит на этой куче денег и думает, что бы с ней делать, либо это образ жизни, чтобы уж не доставайся ты никому. В общем, короче, мы бы точно знали, да, как распорядиться этими деньгами. Угу. И всем бы, кому надо, сказали и помогли бы. Правда же, мы люди хорошие. Денежка, приди.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Ольга Лерман снова поехала?
11: Мне нужен инструктор по скейту.
10: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Милана Хаметова.
17: Короче, мы спасаем выпускной.
18: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
17: Она мошенница.
19: Но вы же не мошенники, нет?
17: Нет, конечно.
20: Ну, Маша, ты даешь.
21: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
22: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
23: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

играла на Hit FM. А у меня тут стоит напоминалочка напомнить вам, что и вы и так знаете, что если вам хочется включить радио Hit FM, достаточно у своей умной колонки, какая бы она у вас ни была, попросить умная колонка, имя рек, включи Hit FM, и все получается. Ну, во-первых, я думаю, что вы это и так знаете, как пользоваться уже такими вещами. Во-вторых, я думаю, что это уже случилось однажды, и теперь только сделай громкость побольше, сделай громкость поменьше, правильно? Вот этим же мы занимаемся. Мы вот здесь вот в редакторской этим занимаемся. Колоночка, как бы она ни называлась, сделай погромче, сделай потише. Ну, иногда нужно потише, чтобы переорать все-таки музыку любимую. А потом сделай погромче, вот этим занимаемся. Ну, и в любом случае, вот эта вот напоминалочка у меня стояла, я вам сказала. А сегодня, например, пятница, и значит, 18 по Москве начнется пятница при Пати. Там можно прям сделай на максимум громкость, будет на Hit FM пятница при Пати. Пока же 14.50, это чтобы вы ориентировались в московском времени, если у вас другое.

0: Если вы некоторые опустошения, например, чувствуете или что-то в этом роде, вот как в песенке, опять же, в начале нового часа на Hit FM 15 часов и 4 минуты в Москве час действительно стартовал. Так вот, это потому что пятница. А пятница — это не только радость, но это еще и усталость некоторая. Все-таки рабочая неделя была, и она заканчивается. То есть все-таки какая-никакая работа была проделана, согласитесь. Никакая — это пусть потом другие решают. Мы считаем, что какая-то вот такая работа. Даже если это и 4 дня всего лишь рабочих было, правильно? Ничего себе поработали. Это же не 3. В общем, конечно, подустали немножечко. Поэтому легкое опустошение может быть. Главное, чтобы оно к вечеру прошло, потому что там самое интересненькое начинается. Пятница, вечер, суббота, воскресенье. Муа, благодать. Поэтому сейчас еще можно вот этой прокрастинацией продолжать заниматься. Но немного, если все-таки остались какие-то дела до конца рабочего дня. Вот, а мы вас развлекаем. Например, новиночка от Maroon 5 прямо сейчас на Hit FM. Называется «Героиня». Я по-английски даже не буду пытаться ее произносить, потому что, ну нафиг, «Героиня».
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Потому что я счастлив. Фаррелл Уильямс на Кит-ФМ. 15 часов 18 минут в Москве. А мы тут с Александром из Ангарска продолжаем держать вас в курсе по вопросу ласточек в столице. Вот так-то. И это уже Александр спросил Иишек про ласточек. Действительно, в столице их пока замечено не было. Вот. А вот черные стрижи, по данным и искусственного интеллекта, в Москву уже прилетели. Чтобы вы просто были в курсе. Вот, за прилет, теперь у нас, знаете, официально на Хит-ФМ, за прилет стрижей и ласточек в столицу отвечает Александр из Ангарска. Александр, мы вас назначили.
1: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла, днем до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

just don't wanna wait, не хочу ничего ждать, потому что скорее бы суббота. Да, и чтобы приблизить это самое состояние приятное, например, пятница вечер, давайте немножечко опять же отвлечемся от работы. Я вас только и делаю, что отвлекаю от работы, но у меня задача такая, понимаете, никто не жаловался еще. Так вот, я тут нашла развлечение, причем не я придумала, в интернетах этих ваших. Причем, опять же, не на подарок, потому что здесь вообще невозможно определить победителя, вы сейчас поймете, о чем речь. Но чисто поржать. Давайте, у кого есть желание, возможность и питомец. 925-007-107-4. Это не просто как зовут вашего питомца. Тут повеселее. Представьте, если к имени вашего питомца подставить в качестве фамилии название улицы, на которой вы живете. Ну или работаете, что смешнее, что у вас получится. Вот и, пожалуйста, делитесь. 925-007-107-4. Ну, например, Мурзик Хорошовский у нас тут. Ну, потому что у нас тут третья Хорошовская, даже получается Мурзик третий Хорошовский. Мурзик третий Хорошовский. Мурзик — это саунд-продюсер, например. Поэтому что у вас там получается? Имя вашего питомца и в качестве фамилии название улицы, на которой вы живете или работаете.

Так, ну что, господа, милоты веселенькие нагоним в эфир. Смотрите-ка, у нас же что, задание получилось. Имя вашего питомца в качестве фамилии, улицы, на которой вы живете или работаете. И понеслось. Тимофей Шаталов, например. Или кнопка Самуила Маршака. Кстати, спасибо огромное за фотографии. Они все прекрасны. Джонни Пирогов или Джонни Спартак, пожалуйста, нам на выбор. Манджо Береговая, черепашка. Кот Перси Сармановской. Принц Глинки. Микки Солнечный. Кого еще? Не, а вот тут же смотрите, пожалуйста. Мотор Комаров. Это кот Муся Комаров. Кот Гусь Комаров. Кот Джера Комарова. Собака. У нас тут здорово. Что еще? Тимофей Шаталов собственной персоной. Ну, боже, ну какие красивые у вас животные. И еще, конечно же, где-то. Живу на Гусево, а это Ася. Получается, Гусевася.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксланти́кс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте тишину.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении Магнит по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле.

0: 16+.
1: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
2: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
1: В кино с 14 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Тедди Свимс, Мистер Know It All. И знаете что? Это на данный момент номер один песенка в моем личном хит-параде. Почему-то я ее очень часто напеваю про себя. Она залетела, кстати, в наш чартик, в наш с вами общий, актуальненький, но на 18 место. На вот этой вот текущей неделе так себе получилось, мне кажется. Могла бы и повыше залететь, и надеюсь, что повыше заберется. Но это же не только от меня зависит. Я проголосовала на нашем сайте hitfm.ru, главный хитовый чарт, голосование там. Тырк! А песенку находите, тырк, надо сделать. Вот, то же самое тырк можно и в мобильном приложении HitFM. А вы что-то пока что-то не очень. Я не призываю, ну, в принципе, мне никто не запрещал призывать. У нас нет такого правила не призывать, не агитировать. Да хоть, пожалуйста, и голосуйте за эту песню, мне будет только приятно. Я, наверное, и не узнаю все недели, потому что уже сейчас вряд ли мы сильно голосов соберем за эту песню. Ну что там, 15-50. Уже завтра в 18 часов по Москве Андрей Белов перед вами будет отчитываться. Он же должен подготовиться. Правильно, посмотреть, там как звезды встали, как фишки легли, и вот это вот все. Поэтому даже если вы сегодня проголосуете, это уже, наверное, будет на следующей неделе голоса. Но они тоже важны. А вместе протолкаем эту песню до первого места нашего главного хитового чарта. Или не сделаем этого, как пойдет.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Дракула. Бежим от солнышка, как Дракула, потому что это фото старение. Примерно об этом только что песенка на Хит FM. 16 часов и 6 минут в Москве. Еще раз всем приветик, господа. Часик начали, я там уже вам в соцсетях наших Хит FM накидала, что у нас в этом часе что? Везде хит. А это значит чуть-чуть повнимательнее, чем обычно. Одним ухом своими делами занимаемся, как сможете. А вторым ухом бдим. Тоже как сможете. Видео потом пришлите. Ну и вот. И, короче говоря, в какой-то момент случится. Ну, везде хит придет к нам в дом. Как только это услышите, а вы услышите, я уверена, я вас верю, сразу присылайте слово «везде хит» в наш МАКС 925-007-107-4. Мессенджер имеется в виду. Я отсчитываю сегодня 15-й везде хит, потому что сегодня 15-е число. А вот так вот. А какой подарок вы выиграете, мы узнаем в эфире в течение этого часа. Розе и Бруно Марс. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190901908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Ольга Лерман снова поехала?
9: Мне нужен инструктор по скейту.
8: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла, днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Путешествие. Отправляясь на отдых, мы рассчитываем на то, что комфортно проведем это время. Также справедливо рассуждал и один немец, который поехал в отпуск на греческий остров Кос и заплатил за свое пребывание в одном из местных отелей внушительную сумму, но не получил ожидаемого сервиса и обратился в суд. Дело в том, что каждое утро он с супругой и детьми вставал пораньше, чтобы занять места у шезлонгов, но попытки эти не увенчались успехом. Сначала мужчина пытался обсудить этот момент с туроператором и администрацией гостиницы, но эффекта также не последовало. В результате суд решил, что хоть отель и не был обязан предоставлять дополнительные лежаки, но присудил немцу компенсацию с учетом индивидуальных обстоятельств, составившую почти 1000 евро. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте Хит FM.

0: Поздний хит на радио Хит FM.
1: Ну что, господа, вот он, вездехит. Он уже настал, уже все случилось. Я напомню, я отсчитывала 15-й вездехит. И прежде чем представить нашу победительницу, нашу героиню в эфире непосредственно, хочу вот что сказать. Бывают счастливые дни, понимаете, вот удачные, счастливые дни. И даже если я на себе это никак пока не испытала, то есть не то, чтобы на меня что-то свалилось приятное такое, что я еще и не ожидала бы, но в данный момент, мне кажется, это очень все прикольно, потому что 15-й вездехит, я отсчитываю, пишу, вы мой победитель. Ольга говорит, ура, у меня день рождения. Я рада представить Ольгу, и у нее сегодня день рождения. Здравствуйте еще раз, и с днем рождения.
2: Здравствуйте, спасибо большое.
1: Давайте накинем еще, и еще у дочки Ани день рождения тоже, правильно?
2: Да.
1: И вот это аплодисменты прежде всего нашим прекрасным именинницам. А из города Оренбурга,
2: спасибо,
1: кстати,
2: спасибо.
1: Вот мы узнали. Ну и, конечно, добрая традиция узнать, что же вы выиграли сегодня, какой конкретно вездехит поймали. Можно, конечно, было на торт, очень бы подошло, да, или на деликатес.
2: Нет, уже 3 было торта сегодня.
1: А вы лопаете торты там?
2: Да.
1: Ну и правильно делаете. А вы все равно и не торт выиграли. Знаете что? У вас сегодня вездехит, и мне кажется, это тоже приятное совпадение, на ювелирные украшения.
2: О,
1: для девочек самое
2: спасибо большое. Спасибо.
1: Пожалуйста, это значит, что благодаря Хит FM вы можете что-то приятненькое себе или дочке, или, может быть, на двоих как раз и купить вот в одном из ювелирных. Еще раз поздравляем, конечно, с днем рождения, счастья, богатства. И обязательно продолжайте слушать Хит FM. Он и радость, и удачу приносит вам, правда же?
2: Да, спасибо большое.
1: Вам спасибо, что с нами. Продолжайте оставаться. И сейчас все я вам объясню. Ну и, конечно же, вот такие совпадения люблю. Хорошо.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Милана Хаметова.
4: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
5: Твой выпускной будет лучшим.
4: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
5: Ну, Маша, ты даешь.
3: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну что же, господа, несмотря на то, что это уже пятница вечера, и у некоторых сокращенный рабочий день, и домой пошли, а у некоторых просто отработали нормально и домой пошли, и 17.09 в Москве, еще раз всем приветик, добрый вечер. Работа у некоторых продолжается, тем не менее. Вот смотрите, у побережья Западной Австралии ученые впервые за четверть века нашли доказательства существования гигантского кальмара, господа. Думали, нет, нет, не было такого, а было такое. Знаете, как они проанализировали воду, посмотрели на нее и думали, ну, он же мог бы здесь поместиться. Ну, вот и он и там где-то есть. Но на самом деле, анализ воды, ДНК гигантского кальмара. Ну, вот они там отловили. Каков был шанс? Небольшой, потому что впервые за четверть века. Что нам дают эти знания? Вообще ничего не дают. Но просто то, что, видите, и там ученые работают, и мы здесь, ничего себе, ученые, и тоже, будь здоров, работаем. А работаем мы здесь веселее, потому что под Зиверт, потому что под Алана Бокера, потому что под DNC, ну, потому что под Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла. Днем до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что привычка откладывать будильник по утрам нарушает циркадные ритмы и способствует дневной усталости. Однако современные исследования от немецких ученых показывают, что умеренное откладывание пробуждения может быть полезным. По словам экспертов, если откладывать будильник лишь один раз в первые 30 минут после пробуждения, то это поможет снизить состояние сонливости, которое возникает при резком пробуждении. Также за это время организм успевает перейти из глубоких фасна в мягкие, что позволяет проснуться более осознанно. Медики отмечают, что подобная стратегия пробуждения будет полезной для тех, кто с трудом встает по утрам. Главное не злоупотреблять этой привычкой и не заменять ею полноценный сон. Помните, что регулярный продолжительный режим сна – это основа хорошего самочувствия. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: сказка на ночь.
1: Расскажу вам сегодня не страшное. Расскажу вам сегодня хорошую, такую пятничную, добрая пятничная сказка. Жил-был один дяденька в далекой-далекой стране Америки. И работал он водителем-экспедитором. И вот как-то раз с утра едет он на работу, в пятницу дело было, даже не сомневайтесь. Едет он на работу, едет, проезжает мимо своего любимого озера, или что там у него есть, водоем, короче. И думает, ну, работа никуда не убежит. Отдай-ка я быстренько, немножечко, несколько минут порыбачу по дороге на работу. Ну, потому что, что ж поделать, рыбалка – это любимое занятие у этого дяденьки было. Несколько минут, сам себя он уговаривал, рыбаки поймут, несколько минут, правильно остановился, местечко, может, уже и знает. Ну, сначала вот это достал все, потом распаковал, потом прикорм, потом наживка. Ну, вот что у вас вот это вот все, забросил удочку, правильно? И думает, ну, несколько минут, ну, полчасика, ладно. И практически сразу после всех этих манипуляций клюнуло. Он даже сначала не понял, такое тяжелое что-то вытаскивает. А прям нормальный улов, рыба, краппи. Может, я неправильно называю, но какая разница, 2 килограмма. А это для такой рыбы прям рекорд. И более того, этот рекорд стал официальным. Это был официальный рекорд штата. Они там вообще не знали, что такие рыбы у них водятся, поэтому, ну, любая рыба подобная была бы рекордом. В общем, смотрите, как здорово съездила на работу, да? Я, кстати, не знаю, доехал он в тот день до работы или сразу пошел рекорд фиксировать. Ну, пятница. Какая пятница, такие сказки.

0: Алекс Уоррен на Hit FM в данный момент, а когда он в плейлисте, такое бывало, парочку раз попадался вместе с Аланом Уокером, у меня происходил коллапс, я их смешиваю во рту, понимаете, как Джеймс Бонд. Сболтать, но не смешивать у него, правда, но у меня вот эти два персонажа слишком быстро, слишком близкое написание, поэтому могу выдать что-то удивительное. Но не только я. Между прочим, вот вам раскрою секрет, завтра у нас суббота, и, соответственно, выгружаются новиночки на Hit FM. В частности, нидерландцы, ну или голландцы, как мы их ласково называем, another. Но они пишутся специально, знаете, это такое стилистическое обозначение их another названия, пишется как another. Так вот, мы коллективно так их another и называем. Что бы они по этому поводу думали, это у нас Обломов придумал, вот он в следующем часе вам проведет, так сказать, ну не экскурсию, он проведет вам пятницу при пати, но имейте в виду, another это он придумал, а нам теперь очень нравится another, так another, в конце концов, завтра вот такая новинка вас ждет. Может быть, что-то от них попадется и в пятницу при пати, но, так сказать, в улучшенном виде, это вы уже узнаете со следующего часа. Ну и отличных вам выходных. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Все, как мы любим. А мы любим лето, выходные, которые начинаются, и танцевальную музыку, естественно. Она, танцевально-хитовая, будет нас сопровождать на протяжении всего вечера. Добро пожаловать на Радио Танцпол. Всем препати!
1: Пятница. Вечер. Препати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Кварц

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
11: HIT-FM. Припади на HIT-FM.

0: Мати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла, днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
7: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
8: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: ЭЗ «Комета 21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
0: Hit FM.

Топик Шимза и A7S Missing You на Hit FM в Припяти в 18:36 по Москве. Если вы скучали по танцевальным хитам, ждали с нетерпением вечера пятницы, то считайте, вашей тоске пришел конец, потому что Припяти уже в самом разгаре. Но вы это чувствуете, вы это слышите. Мы рады всем, кто к нам присоединился, кто зажигает на радио танцполе. Мы будем сегодня тусоваться до полуночи по Москве, поэтому будьте с нами. Припяти на Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: Лента Эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
11: HIT-FM. Party. На HIT-FM.

0: Lost Frequencies и Нейтан Николсон. So much beauty around us на Hit FM в Припяти, о красоте вокруг нас. Нужно только эту красоту уметь замечать. Пошире глаза открыть, например. А еще можно красоту услышать. Вот, например, у нас тут на Hit FM красивая танцевальная музыка нон-стоп на протяжении всего вечера. Это Припяти. Сделаем совсем небольшую паузу, минуты 3 от силы, и продолжим движ совсем скоро.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге – 58 88 88.

Raider.

0: Джон Саммит, The Chainsmokers, Илси, All The Time на Hit FM в препати. Весь вечер пятницы. Особая-особая муза, подборочка для любителей движухи и танцев. Да, это наша фирменная пятничная вечеринка. Приглашены все абсолютно, в том числе и главные мировые электронщики, диджеи, которые сегодня для нас, для вас сыграют свои лучшие треки. В общем, мы предлагаем встретить выходные в ритме. Если согласны, тогда полетели дальше. Всем препати!
1: Препати на Hit FM!

0: России. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов тепла, днем до 21.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: of the Same на Hit FM в препате. Это Джеймс Хайп, тот самый Джеймс, который в 2022 году выпустил супер-мега-хит Феррари. Тогда качал и сейчас тоже качает, правда, уже с новой песней. Ее мы послушали только что. Еще раз напомню название: More of the Same. Спасибо, Джеймс, респекты тебе. А мы продолжим хит нон-стоп. Больше движа впереди. Дон Диабло, More Than a Friend, так называется работа. И Армин Ван Бюрен, Sun Shines on Me в ближайшей перспективе.
1: Припати на Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
11: Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
21: Телефон рекламный.

0: Это Армин Ван Бюрен, Sun Shines On Me на Hit FM в 19.49 по столице. Препати на Hit FM. Сегодня отдыхаем под лучшие танцевальные хиты. А завтра будем слушать главный хитовый чарт ровно в 6 вечера. Время тоже столичное. Голосуйте за любимые треки на сайте hitfm.ru и в нашем новом мобильном приложении.
1: Реклама.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Party. Party. На Hit FM.

Пятница при пати. Отлично проводим время на самом хитовом радио. Заряжаемся, наполняемся ритмом. В помощь нам классные танцевальные хиты, в их числе работа Crashing от Джеймса Картера. Звучит прекрасно, позитивно, хитово. В столицу, кстати, пришло лето. Настоящее, теплое, все как мы любим. На следующей неделе вообще тридцатка с плюсом. Ого! Готовимся к жаре, ну и к новой порции танцевальной музыки тоже готовимся.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
3: Я устрою ей выпускной.
2: Короче, мы спасаем выпускной.
4: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Припати». «Припати». На «Хит-ФМ».

0: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это Робин Шульц, Эмберс на Hit FM в Припати. Если вы любите танцевальную музыку так же сильно, как Робин Шульц и как мы с коллегами, тогда вам обязательно стоит зайти на наш сайт hitfm.ru и в мобильное приложение. Там найдете онлайн-поток, онлайн-радио Припати. Там хиты, которые качают 24 часа в сутки. Вечеринка в любой день недели и в любое время. Обязательно послушайте. Припати на Hit FM.

0: Симпатии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Drove и Home на Hit FM в Припасе. Для всех, кто предпочитает домашние вечеринки, такой формат тоже очень даже актуален. Хотя такое лето за окном, ребята, на улице гораздо приятнее, чем в помещении. В любом случае, танцуйте там, где вам комфортнее.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Прибавьте!

0: In the Dark на Hit FM. Вечер такой вечер, наполненный классной танцевальной музыкой. Мне кажется, с таким музосопровождением очень прикольно путешествовать по вечернему или ночному городу, на автомобиле, например. Музыку погромче сделал, окна открыл и кайф ощутил.
1: На Hit FM.

0: Gorgon City и Contact на Hit FM в припати. Установим с вами абсолютный полный контакт уже в ближайший понедельник. А все потому, что все понедельники на радио Hit FM официально лайтовые. По понедельникам слушайте внимательно радио Hit FM и становитесь каждой минутой богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до вечера мы в прямом эфире разыгрываем много, очень много настоящих реальных денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник только у нас, только на самом хитовом радио и только для вас, конечно же. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Припати! Припати! На Hit FM!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Препати на Hit FM. Ровно в 23.00 по Москве. Weekend Dance. Это для любителей музыки нулевых и десятых годов. Будут суперхиты тех времен. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. If

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радиоканал.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.